ветрам, звук его шагов все ближе к нам. Жизни не скрыть и не стереть, будем мы ему в глаза смотреть.